0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Телефонный дзвінок. Не пройшла цей урок. Знову вдома.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.